Молодец, капитан, давай, давай, давай. Держи, держи, заряжай, держи. И потому что его свои же бросили, они подошли, взяли пистолет у него, сели вертушку и улетели, а радио бросили, как это? Они бросили своего радио.

0: лицо, на сапчок.
1: Не трогайте его.
0: Лицо, лицо, вот это пустили, это коммунист, вот это пустили.